ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио Могилев.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: В Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 2 июля по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +28, +33.

3 июля отмечаем День независимости вместе. В 10:00 состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. На протяжении дня в областном центре будут работать тематические площадки, музыкальные экспозиции, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. И, внимание, могилевчан! В этом году вечерний концерт и фейерверк на День независимости пройдут на новом месте, на площади у Музея славы Могилевщины. Здесь состоятся праздничный концерт в 21:30, республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 и праздничный фейерверк в 23:00.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Второго июля по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, температура воздуха днем +28, +33.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 2 июля по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Радио Могилев.

0: сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Завтра, в День независимости Республики Беларусь, праздничные мероприятия пройдут во всех районах Могилевской области. Программа Дня независимости обещает быть очень насыщенной в каждом районе Могилевщины. Театрализованный митинг, посвященный 85-летию героической обороны города Могилева и Дню независимости Республики Беларусь, начнется в 10:00 на мемориальном комплексе «Буйническое поле». Для удобства гостей праздника 3 июля будет организовано движение автобуса от площади Орджоникидзе до остановки Могилев-Облнефтепродукта. Ознакомиться с расписанием маршрута можно в наших социальных сетях. В 21:30 у Музея славы Могилевщина начнется большой праздничный концерт. На этой же площадке в 22:55 могилевчане присоединятся к республиканской акции «Споем гимн вместе». Завершится торжество праздничным фейерверком, после окончания которого организуют работу общественного транспорта, который будет развозить зрителей и участников мероприятия по трем маршрутам в направлении микрорайона Казимировка, улицы Кулибина и Любушского лесопарка. Еще один подарок для жителей Могилевской области подготовили 5 июля. В рамках Дня независимости и в честь первой годовщины Музея славы Могилевщины на его площадке развернется экспозиция исторической техники. Вниманию гостям советские танки и образцы раритетной военной техники из Российской Федерации. Вход на территорию экспозиции свободный.
1: Местное время.
3: Могилевская область, Индия. Курс на всестороннее сотрудничество взят по итогам встречи председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко и чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в Республике Беларусь Ашока Кумара. В 2025 году товарооборот между нашим регионом и Индией превысил 6 миллионов долларов, рост на 8%. Но это далеко не предел, отметил Анатолий Исаченко. Наши предприятия готовы поставлять на индийский рынок свои товары, а взамен покупать то, чем славится Индия. И речь не только о бизнесе. Отношения переходят на уровень официального братства. Могилевская область и индийский штат Мадхья-Прадеш станут регионами-побратимами. Договор на финишной прямой считает чрезвычайный полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь Ашок Кумар.
4: У нас с Могилевской областью довольно-таки неплохое сотрудничество в сфере бизнеса. Но я думаю, что культура и туризм должны развиваться гораздо больше. И животноводство является одной из важнейших направлений сельского хозяйства в Индии. И я считаю, что наше сотрудничество в молочной сфере возможно не только на базе купи-продай, импорт-экспорт, но и очень важен обмен знаниями и опытом. Буквально недавно в Индию поставили очень большую партию сливочного масла. И я вам скажу, что так как население Индии растет и доходы населения растут, то молочных продуктов нужно будет все больше и больше и больше. И я считаю, что у Беларуси есть прекрасные шансы работать в этом направлении с Индией.
3: Чтобы индийские партнеры смогли прочувствовать всю душевность белорусской культуры, Анатолий Исаченко пригласил господина посла на наш летний праздник «Купалья» в Александрию, которая соберет друзей уже 11 июля. А бизнес-делегацию из штата Мадхья-Прадеш ждут у нас в гостях на большом бизнес-форуме. А в нынешней программе дипломатов ведущее предприятие Могилева. Регион открыт к сотрудничеству.
1: Местное время.
3: 320 тысяч гектаров зерновых культур предстоит убрать аграриям Могилевской области в нынешнюю уборочную кампанию. Акцент на озимое зерновое. В структуре они занимают 70%. Для оперативной и качественной уборки урожая в регионе созданы механизированные сводные отряды, которые помогают аграриям. Специализированные экипажи сформированы из числа добровольцев МЧС. На пороге горячей уборочной поры мехотряд отправился в Осиповичский и Глузский районы. Подробнее расскажет наш корреспондент Анатолий Шпильков.
5: В ближайший месяц экипаж спасателей областного управления МЧС Анатолия Завадского и Романа Ковалева будет бороздить золотые поля региона. Прошлогоднюю уборочную сработались и в этом сезоне откликнулись на призыв помочь аграриям.
6: В том году вот еще не набили, хочется в этом году. Чуть-чуть не хватило у нас как бы времени уже, но в этом году будем стараться.
7: Вперед, только вперед. Надо родине помогать, да?
6: Интересно, попробовать на комбайне, всегда мечтал. В детстве давно работал. Ну вот, как говорится, сбылась мечта. Все шикарно, все нравится.
5: Для кого-то получится долгая командировка вдали от дома и семьи. А вот водитель МЧС Илья Заяц едет помогать на малую родину.
8: Я сам из Луцкого района, работаю в Луцком отделе РУЧС. Туда и еду убирать. В этом году нам выпал Луцкий и Щепольский район, начинаем оттуда. Так сложилось, что еду домой. Для нас самое главное – помочь. Это наше первое, как говорится, предназначение – помочь. Ну, естественно, уборочная и наша служба. Там дисциплина. И там дисциплина. Все надо делать как надо.
5: Спасатели из разных районов Могилевской области взяли отпуск и едут в поля. должности разные, но задача одна – положить зерно в закрома в срок. Каждую уборочную спасатели сопровождают технику, дежурят в местах уборки, а 10 комбайнов будут еще и помогать убирать хлеб, сообщил начальник Могилевского областного управления МЧС Михаил Микалуцкий.
9: Организована будет работа на всю уборочную компанию при нынешней погоде. Если высокая температура, хорошая влажность зерна, то, естественно, и сроки уборочной кампании, они минимальны. Поэтому мы рассчитываем не вахтовым методом, а на весь период уборки, чтобы наши специалисты трудились, отдыхали там, где для этого будут предусмотрены определенные места.
5: Виды на урожай в нынешнем сезоне очень оптимистичны. Бобруйский и Курлянский районы точечно уже приступили к уборке. В нынешнюю сухую погоду созревание идет более интенсивно, а значит, мужская сила будет очень кстати, отметил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома Евгений Симоньков.
10: Это колоссальная помощь нашим аграриям. На плечи этих отрядов ложится около 20% нагрузки по области. На данный момент отряды направляются в наши южные регионы. Там более интенсивнее сейчас идет процесс созревания зерновых культур. Дальнейшее движение отряду будет производиться по мере созревания урожая в других регионах области.
5: На следующей неделе запланирована еще одна отправка помощников из числа правоохранителей. Это еще около 8 комбайнов. С хлебом будем.
1: Местное время.
3: Участников международного патриотического проекта «Дорогами памяти и славы» накануне гостеприимно встречали в Шкловском и Горицком районе. Там для ребят подготовили насыщенную программу. Так, у мемориала «Скорбящая мать» в Горках участники почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. Возложили цветы к памятнику детям войны. Затем участников проекта «Дорогами памяти и славы» принимала местная спортивная школа. В отделении конного спорта ребята увидели показательное выступление и сами прокатились верхом. На Горицкой ледовой арене смогли присоединиться к массовому катанию. Международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы» объединил молодежь Беларуси и России. В этом году участниками проекта стали молодые люди из 22 регионов России и каждого района Могилевской области. В течение 12 дней они перемещаются в автоколонне по местам боевой славы Могилевской области. Главная особенность проекта заключается не только в посещении памятных мест. Его участники буквально проходят дорогами истории, знакомясь с регионами через судьбы людей, героические страницы прошлого, культурное наследие и современные традиции.
1: Местное время.
3: Марафон памяти «Живые истории мужества», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороне Могилева в июле 1941 года, продолжается на радио «Могилев». Гости радиоэфира в том числе делятся своими семейными историями, ведь та война не обошла страну никого. Сотрудник управления наркоконтроля УВД области, подполковник милиции Дмитрий Игнатович, рассказал, что в Великой Отечественной войне участвовали оба его деда и живыми вернулись домой. Так, гвардии майор, артиллерист Петр Дмитриевич Игнатович, как и многие его сослуживцы, вернувшись с войны, не любил рассказывать о тех событиях. Чтобы восстановить информацию о боевом пути дедушки, Дмитрий Игнатович воспользовался ресурсами Минобороны Российской Федерации «Подвиг народа» и нашел наградные документы деда.
11: 17 апреля 1945 года, когда противник численностью до 2 батальонов пехоты при поддержке танков самоходных орудий начал контратаковать боевые порядки нашей пехоты, капитан Игнатович по своей инициативе, рискуя жизнью, выкатил на прямую наводку батарею и, подпустив противника на расстоянии 100 метров, открыл губительный огонь, в результате чего противник отступил, оставив на поле боя уничтоженными и поврежденными одно самоходное орудие, два танка, пулеметные точки и 90 немецких солдат и офицеров. Это событие у города Зейлов в Германии, неподалеку от Берлина. А благодаря таким документам мы узнаем дословно историю подвига наших дедов, прадедов.
1: Могилевский район.
3: Коррупция и условия, которые могут ей способствовать. Выявление, пресечение коррупционных преступлений, правонарушений, профилактика их совершения. В центре внимания прокуратуры Могилевского района. Проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией проводят на постоянной основе, рассказал помощник прокурора Могилевского района Никита Морозов.
12: Коррупция является одной из серьезных проблем, которая существует в обществе. Она ущемляет права и интересы граждан, подрывает их доверие к органам власти, дестабилизирует экономику и является одним из источников угроз национальной безопасности. К наиболее распространенным правонарушениям, создающим условия для коррупции, относятся нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг, выражающиеся в нарушении правил описания предмета закупки, непредъявление дополнительных требований к участникам процедуры, процедур, неразмещении сведений о результатах проведенных закупок на электронной торговой площадке.
3: Следует отметить, что борьба с коррупцией является обязанностью не только правоохранительных органов, но и руководителей, которые в пределах своей компетенции обязаны информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах совершения подчиненными работниками правонарушений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений в течение 10 дней с момента, когда им стало известно их совершение. Это требование предусмотрено статьей 43 Закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией, напомнил Никита Морозов.
12: Прокуратура Могилевского района информирует, что совершение действий, связанных с нарушением заказчиком, организатором предусмотренного законодательством порядка размещения информации о государственных закупках, включая документы, сведения на электронных торговых площадках, влекут за собой административную ответственность по части 1 статьи 12.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
1: Местное время.
3: Экологическую безопасность региона укрепляют на Могилевщине. Здесь продолжают консервировать неиспользуемые артезианские скважины. Мероприятия направлены на защиту подземных вод от потенциального загрязнения и сохранение чистоты водных ресурсов региона. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Елена Бубликова.
13: В Могилевской области продолжают проводить ликвидационный тампонаж артезианских скважин, которые не используются для того, чтобы предотвратить загрязнение подземных вод. С 2021 по 2025 год в нашем регионе запечатали 294 скважины, в том числе 164 скважины ликвидировали в 2025 году, рассказал заместитель начальника отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Косенков.
14: В области планируется продолжить эту работу и ожидается тампонаж 140 скважин. Из них около 80 скважин это сельхозорганизации, а также 50 скважин организации жилищно-коммунального хозяйства.
13: Информация о скважинах, которые затампонированы, вносятся в автоматизированную базу государственного кадастра. Всего по данным этой базы в Могилевской области ликвидировано более 1100 скважин.
14: Могилевская область по ее географическому расположению достаточно обеспечена подземными водами питьевого качества. У нас в области для питьевых нужд используют только артезианская вода. С поверхностных источников, то есть рек, озер мы не используем воду. Свежая вода – это природа наше богатство. Ее запасы не безграничны.
1: Местное время.
3: Врачи призывают тщательно мыть фрукты и овощи, не купаться в незнакомых водоемах и соблюдать правила личной гигиены. В летний период риск кишечных инфекций многократно возрастает, а они, в свою очередь, являются основной причиной развития гемолитико-уремического синдрома у детей. Это редкое, но опасное заболевание, которое чаще всего поражает детей до 5 лет. Как отметил врач-анестезиолог-реаниматолог Могилевской областной детской больницы Юрий Розин, чтобы кишечная инфекция не переросла в тяжелые осложнения, не стоит заниматься самолечением. Некоторые препараты могут только навредить.
15: Я бы хотел обратить внимание, очень грубой ошибкой является назначение нефроксазида препарата или любых антибактериальных препаратов не в стационаре при наличии диареи, так как погибает большое количество микроорганизмов, выделяется шиготоксин и утяжеляется процесс гемолитико-уремического синдрома. Поэтому ни в коем случае нельзя назначать без показаний антимикробные препараты, и в том числе и нефроксазиды, что практически 88% случаев встречается. Особенность гемолитико-уремического синдрома – ребенок заболел кишечной инфекцией, вроде бы даже может пойти на поправку, да, появление крови в стуле. Это не всегда, но это настораживающий такой признак. Ребенок стал вялый, бледный, и родители жалуются, что ребенок стал меньше мочиться. Если появились такие признаки, всегда нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.
1: Белыничи.
3: В эту субботу стадион Белыничи станет эпицентром футбольного праздника. В рамках матча клуба «Друдь» против «Зари» из соседнего Круглого к белыничанам приедет легенда белорусского футбола, трехкратный чемпион страны и обладатель Кубка Беларуси в составе минского «Динамо», первый белорусский легионер в Англии и автор первого золотого дубля из 50 мячей в чемпионате Петр Качура. Легендарный форвард проведет для всех желающих автограф-сессию. Здесь же будет запущен творческий батл «Нарисуй любимого игрока Друти». Авторы лучших работ получат подарки лично от героев своих рисунков.
1: Кировск.
3: Республиканские соревнования по велогонкам пройдут в Кировском районе, сообщает Кировск-Бай. С 3 по 5 июля агрогородок Мышковичи вновь станет площадкой для проведения открытых республиканских соревнований 57-й традиционный мемориал Героя Советского Союза, Героя социалистического труда Кирилла Орловского. В рамках мероприятия 4 июля пройдут соревнования по велогонкам среди детей дошкольного возраста, до 6 лет включительно. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам в субботу в 6:40. Следите за эфиром.
16: актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
17: 3 июля отмечаем День независимости вместе. В 10:00 состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. На протяжении дня в областном центре будут работать тематические площадки, музыкальные экспозиции, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. И, внимание, могилевчан! В этом году вечерний концерт и фейерверк на День независимости пройдут на новом месте, на площади у Музея славы Могилевщины. Здесь состоятся праздничный концерт в 21:30, республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 и праздничный фейерверк в 23:00.
18: Наши хиты.

0: она. Нет, ничего себе. Я люблю тебя. Во всех прохожих вижу,
1: почему любовь сверкает мою крышу. В Могилеве 7 часов.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Такой указ накануне подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта. Глава государства помиловал 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они просили о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Могилевская область готовится отпраздновать День независимости. Уже сегодня жители и гостей областного центра ждут различные мероприятия. На открытой площадке возле областной библиотеки имени Ленина откроется интерактивная выставочная локация «День независимости. Символ возрождения, мира и единства». На улице Березовской в Могилеве состоится тематическая программа «Помни историю, цени независимость». В кинотеатре «Космос» пройдет кинопоказ фильма «На другом берегу». Во дворе Могилевского государственного технологического колледжа состоится видео-челлендж «Мы вместе». Купали с речным путешествием. Одной из необычных площадок праздника Купали Александрия, собирая друзей, станет паромная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-канал фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Дороги под контролем ГАИ. Дороги под контролем ГАИ. По 6 июля в Могилевской области ГАИ проведут профилактические мероприятия. Они направлены на предупреждение ДТП. Также пройдут массивные отработки аварийно-опасных участков, а также операция «Ночной город», «Паутина» и «Фильтр». Если вы заметили или обладаете информацией о водителе транспортного средства, который находится в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефону 102. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 22. Данное о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

стартует 2 июля, четверг. Вот сегодня, мне кажется, оправдано, когда четверг называют маленькой пятницей, а потому что для многих последний рабочий день на этой неделе. Ну, конечно, это радует. Ну что ж, дорогие, вперед и с песнями, да, как говорится, делаем этот день ярким, плодотворным. И, собственно, давайте все хвосты потянем, чтобы 3 дня отдыхать и ни о чем не думать. Совсем скоро порадует нас Бирвол.

еще Джила и Платон. Естественно, это не все, что будет радовать нас сегодня, но все по порядку. На часах 7:03 у микрофона в студии радио Могилев Олеся Маскина. Доброе утро.

Компания «Бабушкина крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru/buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: 2 июля по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +28, +33.
1: Наши хиты.

7.31 студийных, и знаете что, дорогие, надеюсь, к этой минуте вы уже проснулись, но оказывается, для того, чтобы быть в хорошей форме с утра, чтобы пробудить свой организм и ускорить обменные процессы, что нужно сделать? Врачи рекомендуют подтягиваться. Ну уж, если вы не делаете зарядку, то, мне кажется, потянуться во все стороны вполне себе возможно каждому. Потому что подтягивание или неспешное мелодичное движение способствует хорошему самочувствию. Всем желаю быть в отличной форме и в физическом плане, и в моральном. Подтягивайтесь себе на здоровье. Просыпаемся вместе.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Миша только что просила удивить ее. Я вот, знаете, удивлена тоже песней, новой песней от диджея Смэша, которую мы прямо сейчас будем слушать на радио Могилев. Песня называется «Арго». Это современная такая танцевальная версия легендарного хита. Кто бы мог подумать, что диджей Смэш вот вернется в 82-й год, да, и вытащит вот эту песню, которую когда-то написал известный грузинский композитор Александр Басилая для знаменитого мюзикла «Аргонавты». Как я уже сказала, диджей Смэш вернулся в прошлое, взял композицию, сделал из нее супер версию, а нам остается только послушать. Ну что ж, в новой версии культовый образ корабля «Арго» становится символом вечного поиска смелости и дороги, ведущей навстречу неизвестному. Не знаю, скажу честно, буду прямо сейчас слушать впервые. Надеюсь, что мне очень понравится, собственно, как и вам.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Андрюша.
1: В Могилеве 8 часов.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Встреча президентов Белоруссии и Индонезии Александра Лукашенко и Прабава Субианта началась в Джакарте, передает Белта. Переговорам предшествует церемония официальной встречи с участием роты почетного караула, исполнением гимном двух стран, оружейными залпами и народными танцами. Кортеж Александра Лукашенко по пути во Дворец независимости в Джакарте сопровождал почетный экспорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства со знаменательной датой – 90-летием с момента образования органа управления лесным хозяйством. Об этом Белта сообщили в пресс-службу главы государства. Ровно 90 лет назад начался отсчет вашей славной истории. За это время лесная отрасль прошла сложный, но плодотворный путь. Сегодня белорусский лес – национальный бренд, природное богатство, которое сберег человек, говорится в поздравлении. В китайском городе Ланчжоу прошел первый форум регионов Белоруссии и Китая. В нем участвовали представители более 20 провинций КНР, всех областей Белоруссии и города Минска. На форуме подписали около 40 документов на общую сумму 1 миллиарда долларов. Цель форума – перевести стратегическое партнерство между странами в плоскость конкретных проектов, цифр и территорий. Музей славы Могилевщины на Буническом поле 5 июля отметит первую годовщину со дня открытия, сообщили в облсполкоме. В этот же день в рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь у музея пройдет выставка раритетной военной техники из России. Гости увидят советские танки. Для посетителей подготовили насыщенную программу, тематические экскурсии, интерактивные площадки с технологиями дополненной реальности, квест-станции, кинопоказы и другие активности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15. Мобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 23.

На часах 8.02, это значит новый час, новый рывок. Мы с вами не просто работаем, мы завершаем для многих рабочую неделю. Ну а чтобы вечером быть счастливыми и довольными, включаем турборежим и погнали. Это Радио Могилев, у микрофона Олеся Маскина, а вместе со мной в эфире скоро появится Александра Сталдин. Иван Соловьев тоже с нами.

Компания «Бабушкина крынка» от всей души поздравляет с Днем независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Наши хиты.

0: Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
1: Радио «Могилев».

Ой, соглашусь, лето — это маленькая жизнь. И вообще скажу, что это лучшая пара ярких событий, массовых гуляний и искренних эмоций. Уже пролетел звездный выпускной, день города. Очень скоро будем отмечать Купали, Александрия собирает друзей. А уже завтра день независимости Беларуси, который будем отмечать целых два дня. Основные мероприятия пройдут завтра, 3 июля, в 10 утра. Состоится театрализованный митинг на Буйническом поле с 12 до 17 часов будет проходить концерт на площади Единства. В Комсомольском сквере развернется ярмарка ремесленников. Также спортивно-развлекательный праздник будет проходить сразу в трех точках по проспекту Витебскому, Димитрово и бульвару Непокоренных. В общем, выбирайте себе, кто куда. В этом году вечерний праздничный концерт и республиканская акция «Споем гимн вместе» и фейерверк будут проходить на новом месте на площади у Музея славы Могилевщины. Так что не перепутайте. Концерт начнется в 21:30, а фейерверк в 23:00, но за 5 минут до него вместе будем петь гимн. Ну что ж, друзья мои, планируйте, как говорится, время заранее, но обязательно давайте вместе отмечать этот потрясающий праздник.

0: 2 июля по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.
1: Радио «Могилев».

0: Песня.
1: Ох, не знаю, смогли ли вы перевести только что трек Джерри Холливелл, но если не смогли, то скажу, только что послушали композицию о мужчинах, падающих с неба. Вот представила себе сильный ливень, но вместо воды с неба падают идеальные парни. Песня призывает девушек забыть о плохом настроении и оставить дома зонтики, чтобы насладиться таким фантастическим погодным явлением. Ну, понятно, что дело, что это фантастика, а вот новость для тех, кто до сих пор ищет ту самую половинку. Ученые, куда же без них, выяснили, что мы выбираем любовь как колбасу в супермаркете. Да-да, не смейтесь. Они накормили своей анкетой 108 добровольцев и выяснили, наш мозг лепит ценник на человека и ищет самую вкусную фишку. Ну, предположим, у парня крутая улыбка. Все, все остальное не важно. Остальные качества, типа, не выносит мусор, свистит дома, уходят на второй план. Улыбка куда важнее. Исследователи даже радостно потирают руки, и их компьютерная модель угадала, кого вы выберете в 85% случаев. Но ученые все-таки успокаивают. В жизни мы любим все же не по калькулятору. Ах, не знаю, что для вас важнее, но знаю точно, что у каждого должна быть своя половинка. Ну а мы идем дальше. Наше утро продолжит The Weeknd.
2: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: студийных. Вот так, нежданно, негаданно. А раз, и время пролетело. Друзья мои, успеем послушать Козанотру, Люсю Чеботину со Стасом Михайловым с композицией «Обнимай», которая полюбилась уже многим. Кстати, обниматься – это вообще лучшее, что можно сделать в любое время суток, в том числе и утром, а утром, наверное, особенно. Проверено. Одно объятие заменяет чашку кофе, а два – целый заряд бодрости на день вперед. Так что, если кто-то рядом есть, обнимите, пожалуйста, его. Если нет, я вас виртуально обнимаю через эфир. Держите теплый привет. Ну что ж, и ждем Марию Потапову с порцией свежих новостей.
1: Радио «Могилев».

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Для белорусов достаточно работы в Индонезии и есть готовность серьезно развивать взаимодействие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Индонезии Прабао Субианто, передает Белта. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз в Индонезии за время своей президентской службы, я все-таки убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно, и мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы представили перед своим гигантским народом и огромной страной, подчеркнул президент. Дополнительный автобусный маршрут пустят завтра, в День независимости Республики Беларусь, к Музею славы Могилевщины. Специальный маршрут 3К начнет работать с 9 утра от площади Орджоникидзе. В этот день по данному направлению будут курсировать 5 автобусов. Подробное расписание размещено в соцсетях «Радио Могилев». После праздничного фейерверка в Буйничах организуют транспортное накопление. Гостей развернут по 3 маршрутам – до Казимировки, до улицы Кулибина, до Любушского лесопарка. И будут ходить по всем автобусам в каждом из этих направлений. Учреждения высшего образования Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-цивиляков, сообщает Белта. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания, и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-цивиляков. Для участия в конкурсе на целевое высшее образование абитуриент подает договор о целевой подготовке, медицинскую справку, рекомендацию с последнего места работы службы или педагогического совета оконченного учебного заведения, паспорт, характеристику от школы, гимназии, лицея или колледжа, документ об образовании и при наличии документ о льготах. И в завершении 3 новых вместительных автобуса МАЗ получил могилевский филиал «Автобусный парк номер 1». Как сообщает Могилев Облтранс, современные комфортные низкопольные машины вскоре выйдут на самые оживленные городские маршруты. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +28, +33. Сейчас в Могилеве +23.

9.03 показывает студийные. Надеюсь, к этой минуте настроение на высоте. А как вы встречаете этот четверг? Кофе в руках, улыбка на лице или, может, уже успели кого-то осчастливить, что тоже очень хорошо бы было. Я сегодня точно кого-то порадую с 12 до 13, но об этом позже. А пока музыка, которая разбудит даже тех, кто еще находится в полудреме. Совсем скоро Карина и Red Square. Сам тоже в нашей компании.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Андрей, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Зиверт поет «Встретимся как-то в центре», а я скажу «Встретимся как-то на рабочих местах с коллегами». И уже по взгляду можно понять, кто выспался, а кто нет. Кстати, у меня есть исследование. Специалисты выяснили, женщины спят лучше мужчин, но при этом дамочки все время жалуются, а мужчины нет. Все дело в ночных пробуждениях. Дамы просыпаются ночью и лежат без сна целых 9 минут. Да, почти вечность. Этого достаточно, чтобы утром драматично закатить глаза и сказать: «Я вообще не спала». Возможно, из-за этих 9 минут я тоже недавно пожаловалась коллеге, что, по-моему, я сегодня ночью вообще не сомкнула глаз. Ну а мужчины просыпаются всего на 7 минут, но уже утром ничего не помнят и чувствуют себя бодрыми орлами. Хотя по факту спали на целых 18 минут меньше. Вывод. Мужчины все забывают. Женщины помнят каждую секунду. Так что и это, мне кажется, касается не только сна. Кто узнал себя в этой новости? Ладно, дорогие, я пока сделаю несколько глотков бодрящего напитка, потому что, ну, вы поняли. People.

0: 2 июля по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, температура воздуха днем +28, +33.
1: Наши хиты.

Ребят, напомню, на календаре 2 июля. Уже июля, да. А сегодня, кстати, время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Так что действуйте, тем более четверг. Вот для многих это последний рабочий день на этой неделе. Особенно благоприятна первая половина дня, когда энергия на подъеме и любое творческое дело идет на лад. В этот день мы с легкостью можем обрести внутреннюю свободу, можно дать себе некоторую волю, раскрепоститься и всласть повеселиться. Ну, наверное, на рабочем месте это не очень хорошо делать. Надо работать. При этом терять голову не рекомендуется, потому что день наполнен неконтролируемой энергией. Ну, а еще сегодня настоящий праздник вдохновения для людей творчества и искусства. Так что вперед творить!

Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. 1, 2, 3.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раніці.
3: Авен.
2: Не бойтесь открытых размов про некие складанные и важные проблемы. Будет шанец найти решение, якое задоволить усіх.
3: Телец.
2: Не засяроджуйтесь на тяжкостях, а живите у прочуванне успеху у будучине.
3: Близняты.
2: Выдатный час для разумного перехода до нового рода деятельности, обновлению и умацаванню старых сувязей.
3: Рак.
2: Есть сенс трымать в ушки на верховине. Подеи дня могут принести такие звездки, якія вас узбадёрать и натхнять.
3: Лео.
2: День богатый подеями и высокой эмоциональной напругой. И ничто не перешкодить вам отрывать поспех.
3: Дева.
2: Не шукайте для себе прыгот, денечите у силу обставинов.
3: Шали.
2: Добрый день, каб поспробовать нечто новое, эксперименты опынуться удалами.
3: Скорпион.
2: Позычать гроши, ровно як и брать у дух, зорки зараз не раять.
3: Стрелец.
2: У вольный час займитесь приемными дробязями, якія могут стать крыницей позитивного настрою.
3: Козярог.
2: Поспробуйте глядеть на то, что отбывается, як на магчимости досягнуть большего опыту.
3: Водолей.
2: Клопотитесь об своем организме, не перенапруживайтесь, и коли отчуваете слабость, то откладите справы и отпочните.
3: Рыбы.
2: Оптимизм и полная отсутность сомнению и страху дозволить домогчися жаданого. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
1: Гороскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.

0: кого-то, кому-то подарю билет в цирк. Все подробности будут в полдень, ну а пока оставляю вас в отличной компании хитов. Ну и Маша Потапова тоже уже в студии, совсем скоро нас ознакомит со свежей порцией новостей.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел исторические параллели между Белоруссией и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости. Об этом глава нашего государства заявил на переговорах с президентом Индонезии Прабабова Субианта в расширенном составе, передает Белта. Наши народы знают цену суверенитету и независимости. Как и индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость оставили в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками, сказал президент. Могилевская область готовится отпраздновать День независимости. Уже сегодня жители и гостей областного центра ждут различные мероприятия. Так, в эти минуты на открытой площадке возле областной библиотеки имени Ленина можно увидеть интерактивную выставочную локацию «День независимости. Символ возрождения, мира и единства». На улице Березовской в Могилеве сегодня состоится тематическая программа «Помни историю, цени независимость». А в художественном музее имени Масленникова накануне открылся областной выставочный проект «Женщины родной краины». В экспозиции представлены работы, которые рассказывают о вкладе женщины в науку, образование, культуру, экономику и продовольственную безопасность страны, рассказала научный сотрудник музея Наталья Крепченкова.
2: Выставочный проект «Женщины родной краины» был создан в рамках Года белорусской женщины. Выставка показывает, что сегодня белоруска – это не только хранительница домашнего очага, но и высококлассный специалист в самых разных сферах. В представленных здесь работах художники воплотили различные женские образы. Женщины-ветераны Великой Отечественной войны, труженицы, женщины науки и искусства, матери. Работы выполнены талантливыми, профессиональными и непрофессиональными художниками. Данная выставка продлится до 9 августа.
1: Гастрономическая новинка праздника «Александрия собирает друзей» станет сырный фестиваль, который объединит производителей со всей Беларуси. Гости смогут познакомиться с разнообразием отечественных сыров, узнать больше о традициях сыроварения и открыть для себя новые вкусы. Республиканский праздник «Купали» «Александрия собирает друзей» пройдет в Шкловском районе 11 июля, начало в 11 часов. Для удобства гостей фестиваль в эти дни и его проведение будут организованы дополнительный транспорт. Чемпионат Белоруссии по спортивной гимнастике с участием более 80 спортсменов пройдет в Могилеве со 2 по 4 июля. Разыграют 14 комплектов наград, 7 индивидуальных у мужчин, 5 у женщин и 2 командных. Соревнования начнут сегодня парадом открытия. 3 июля пройдут финал многоборья, а 4 июля финал в отдельных видах и завершающее награждение. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +28, +33. Сейчас в Могилеве +26.

Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!

0: 2 июля по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Об этом он заявил в Жакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии Прабаво Субианто, передает Белта. Уверен, что эта дипломатическая миссия будет работать рука об руку с белорусским посольством в Джакарте. Поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами, сказал глава государства. Продолжение темы. Дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия на 2026-2030 годы одобрена по итогам переговоров в Джакарте президентов двух стран, передает Белта. По итогам визита также подписаны документы о развитии сотрудничества в различных сферах. Заключены меморандумы в областях промышленной кооперации, культуры, здравоохранения, аккредитации. Также соглашение о сотрудничестве подписали и торгово-промышленные палаты двух стран. О происшествиях. Сотрудники наркоконтроля Могилевщины и Минской области с поличным задержали 39-летнюю жительницу Солигорска, которая через мессенджер устроилась курьером интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». По указанию куратора, женщина забирала из тайников крупные партии психотропов, тасовала их дома на мелкие дозы и раскидывала по Минской области. При ней в тайниках изъяли более 110 граммов психотропа. Обещанная анонимность и высокий доход не спасли ее от задержания. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков. Жительнице Солигорска грозит до 15 лет тюрьмы. Обширная программа для молодежи, детей и семейного отдыха подготовлена в этом году на Купале-2026. 11 июля в Александрии молодежная площадка под общим названием «Код молодости, память, сила, традиции» станет многофункциональным интерактивным пространством. Здесь пройдут игры-бродилки, квест «Родное, народное». Для детей и семейного отдыха будет работать полевой кинотеатр киностудии «Беларусьфильм». По три представления дадут цирк «Шапито» и многое другое, рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун.
2: Также будет представлен областной театр кукол с представлениями, площадка, полевой кинотеатр с киностудией «Беларусьфильм», те уже традиционные площадки, которые у нас есть, изроблены в Беларуси с представлением продукции тракторного завода, автомобилей «Белжи». Также будут работать гранты президента в области культуры за 2025 год. Будет работать площадка департамента охраны МВД. Ну, интересная площадка – это молодежная, где будут представлены учреждения образования в сфере, 25 учреждений образования Могилевской области, и планируется два учреждения образования из Ленинградской области. Будут проводиться мастер-классы по макияжу, по маникюру, по стрижке.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +28, +33, сейчас в Могилеве +27.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Это программа «Чарт подбери» на радио Могилев, и я, Рустам Османов. Давненько не слышались мои музыкальные. Кстати, такое случается и относительно некоторых хитов. Вот я так же, как и вы, раньше слушал радио, и не только. Сколько всякого разного наслушался. Что-то из этого нравилось народным массам, а что-то и лично только моей персоне. В любом случае, время идет. Треки выпадают из зоны внимания, стираются из памяти, а потом ты такой раз услышал какой-нибудь и думаешь: «О, а я и забыл, что такой трек когда-то играл вообще». Я посидел, прикинул, не сделать ли мне подборочку таких, которых давно не слышал. Вот сейчас и послушаю, а вы вместе со мной «Чарт подбери». Поехали!
1: «Чарт подбери».
0: Интересненько, хитовый статус получают некоторые коллективы. Выдадут какой-нибудь трек, который, если не колбасит всех, то у многих на слуху. А никто даже не интересуется, что это за трек и кто его исполняет. Но сейчас мы узнаем, кто выпустил собак. Все нормально, это название трека, если что.

0: За этот собачий лай богомены получили премию Грэмми в номинации «Лучшая танцевальная запись» в 2001 году. Ну а прицепом к этому достижению и возможность звучать на каждом углу. Однако это дела давно минувших дней, и если самим вам не захочется еще раз этот трек нечаянно услышать, никто вам этой возможности не предоставит. Ну если только я, черт подбери. Ну а вопрос, кто и главное, зачем выпустил собак, остается открытым.
1: Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
0: Водятся ли в Дании аллигаторы? Не спешите отрицательно отвечать на вопрос, один все же есть. Правда, сейчас он себе уже местечко в Швеции оборудовал, но сам-то датчанин иранского происхождения. И это диджей, который выбрал себе псевдоним из крокодильей кожи. А еще он выпустил когда-то трек, который неплохо, как сейчас сказали бы, завирусился среди любителей экстремальных танцев. Ну, как завирусился, так и пропал. Но теперь я о нем вспомнил. А сейчас послушаем. Диджей Alligator, Human Beatbox.

Вообще, как утверждают источники из мировой паутины, диджей Аллигатор стал известным благодаря другому своему треку, который строился не на битбоксе, а скорее на свисте. Но этот яркой вспышкой пронесся в музыкальном пространстве, заставляя тех, кто его слышал, пыкая и мыкая губами, издать похожие на битбокс из трека звуки. Те, кто, может, пытался когда-то, но уже забыл и о своих попытках, и об этом треке, я вот напомнил. Можете тряхнуть стариной, черт подбери. Выражаясь словами одного киноперсонажа, я не слышал эту песню с тех пор, как она была хитом. Но когда она была хитом, я слышал ее миллион триллионов раз. Ну, может, я немного преувеличиваю насчет хитовости, но послушать ее пришлось. А потом она пропала. Но ничего, сейчас исправим. Шаги, бомбастик.

хвастовство перед представительницами противоположного пола своими техническими характеристиками любовника в стиле регги помогли Шаги также взять в свое время премию Грэмми. А если вы уже подзабыли о существовании трека, то, надеюсь, я вам память освежил, «Чарт подбери». Как можно одну и ту же песню и слышать, и давно не слышать? Ну, тут все просто, если это разные интерпретации песни. Gorillaz когда-то выпустили свой хит «Клинт Иствуд», но у него еще есть рефикс, настолько удачный, что он выходил вместе с оригиналом в дебютном альбоме Gorillaz бонусным треком. Gorillaz, «Клинт Иствуд».

0: правильнее называть эту версию «Gorillaz Clint Eastwood» в скобочках «Ed Case Refix». К созданию диджеем Эдом Кейсом разудалой версии хита был привлечен еще один диджей Свити Айри. И вдвоем они такого накрутили, что по сути сделали из одного хита сразу два. Я даже не мог догнать, который оригинальнее. И в какой-то момент мне показалось, что я перепутал треки. Может, мне что-то приснилось, и я на самом деле слышал что-то другое. А нет, ничего мне не приснилось. Действительно, Клинтов и Иствудов от Gorillaz несколько. Просто я давно их не слышал, черт подбери.
1: Прогноз погоды. 2 июля по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
0: К сожалению, ни одна композиция не застрахована от потери в музыкальном потоке и пропажи из поля слуха. Даже если это песня легендарного коллектива, перепетая другим очень популярным коллективом спустя много лет. Так и получилось с хитом группы Queen, спетым другим британским квинтетом «Five, We Will Rock You».

ведь и хорошо, что вспомнили снова этот хит. А то же опять может куда-нибудь закатиться и пропасть вместе с группой Five. Впрочем, самой группе это пока вряд ли грозит. Она продолжает на сцене песни петь, танцы танцевать в полном, пусть и не таком молодом составе. Ну а оригинальному треку тоже дали в начале 2000-х вторую жизнь. А свою версию Five даже с представителями самой группы Queen исполняли. «Такое захочешь, не забудешь, чёрт подбери». А мы не забываем, что время не резиновое, поэтому все наши песенки на сегодня спеты. Куда это подевались некоторые хитовые треки, разбирался сегодня с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку, особенно если давно ее не слышали, чарт подбери.

Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по номеру 210.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии, передает Белта. «Мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы. У нас есть то, что нужно вам», подчеркнул Александр Лукашенко. Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Об этом он заявил в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии, передает Белта. Президент Беларуси выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобилей и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям. О происшествиях. Заблудился в лесу под Быховом. Мужчину искали почти 5 часов. Вчера вечером в службу МЧС обратился мужчина и сообщил, что он заблудился в лесу в районе деревни Городец Быховского района. Мужчина решил через лес сократить путь в другую деревню и сбился с пути. На поиски отправились работники МЧС. Всего было задействовано 3 единицы техники и 8 человек. Через 5 часов после поступления сообщения потерпевшего обнаружили в 3 километрах от деревни Городец. В медицинской помощи он не нуждался. Как отметил официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехорошек, при посещении леса важно соблюдать простые правила.
2: Заранее планируйте маршрут. Составьте четкий план маршрута и сообщите о нем близких. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батареей. Не отклоняйтесь от тропы. Старайтесь держаться протаренных дорог и троп, чтобы минимизировать риск заблудиться. Не ходите в одиночку. По возможности отправляйтесь в лес компании, чтобы друг мог помочь вам в случае необходимости. Наденьте непромокаемую яркую одежду. Обязательно возьмите с собой воду, фонарик и лекарства, если у вас есть хроническое заболевание, требующее их регулярного приема.
1: Первую годовщину со дня открытия музея «Слава Могилевщины» на Буническом поле отметят 5 июля, сообщили в облсполкоме. В этот же день в рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь у музея пройдет выставка раритетной военной техники из России. Гости увидят советские танки. Для посетителей подготовили насыщенную программу, тематические экскурсии, интерактивные площадки с технологиями дополненной реальности, квест-станции, кинопоказы и другие активности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33, сейчас в Могилеве плюс 28.
4: Ох, дорогие мои дорогие, не вижу сколько времени. 12:03 в нашей любимой стране, и уже многие по праву сегодняшний день считают маленькой пятницей. И мы все это понимаем, потому что завтра по всей республике будет законный выходной, всенародный праздник, День независимости Республики Беларусь. С чем вас и будем завтра поздравлять. Выходной завтра, а работаем мы сегодня. Олеся Маскина в студии Радио Могилев обещала порадовать вас. Вот и будьте сейчас внимательны. Прямо да, сейчас у каждого есть возможность получить пригласительный в цирк на 2 персоны. Ну и напомню, что с 9 по 25 июля в Могилев приезжает цирк «Шапито Сириус» шоу программой «На грани». Шоу, где каждый трюк балансирует на острие невозможного. Красота, адреналин и смех в одном дыхании. Фокусы, иллюзии Никиты Кахновича, гигантские змеи, тарантулы, бесстрашные акробаты и оригинальные воздушные гимнасты – все это ждет вас в программе, а также человек-шок дыхания, который рвет грелки, гнет сковороды и гвозди, разрывает цепи. Я даже не представляю, как он это делает, но это все можно увидеть, если посетите цирк «Шапито Сириус». Представление в двух отделениях продолжительностью 2 часа, антракт тоже будет, так что не устанете. Но Ну а чтобы заполучить пригласительный на две персоны, нужно выполнить, как всегда, несложное задание. Давайте поговорим вот о чем. Клоунский нос – оружие массового поражения. Придумал его французский клоун Альберт Фарателлини, чтобы скрыть... А вот что он скрывал? Чтобы скрыть следы от укуса льва. Второй вариант – чтобы скрыть хронический насморк. Либо третий вариант – скрыть огромную бородавку. Жду ваши ответы на студийный вайбер 56 86 176. Не забывайте код 44. Ну, давайте сегодня 49-й. Правильно ответивший заберет пригласительный на две персоны в цирк Шапито Сириус.

0: Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.
1: Радио «Могилев».

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket Pro Buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.

Друзья мои, в этом часе обещала кому-то пригласительный на две персоны. Обещание сдерживаю, но прежде напомню, что цирк Шапито Сириус с 9 по 25 июля представляет шоу «На грани». Шоу, где каждый трюк балансирует до невозможного. Красота, адреналин и смех в одном дыхании. Шатер цирка расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Что вас ждет? Фокусы и иллюзия Никиты Кахновича. Гигантские змеи, тарантулы, белоснежные голуби, невероятная трансформация костюмов, бесстрашные акробаты на турниках, оригинальные воздушные гимнасты, фантастический антипод, оригинальный жонглер на вольно стоящей лестнице и моноцикле. Человек-шок дыханием рвет грелки, гнет сковороды и гвозди, разрывает цепи. Все это вы можете увидеть, если пойдете в цирк с Шапито Сириус. Кстати, билеты недорогие, от 25 до 60 рублей. Детям до 3 лет бесплатно, до 6 лет детский билет, который стоит 25 рублей. При покупке 3 билетов по полной стоимости 4 идет в подарок. Также на территории организована продажа попкорна, сахарной ваты, напитков и цирковых сувениров. Также можете забронировать билеты с 29 июня. Кассы расположены возле цирка, оплата в кассе только наличными, и это важно, учитывайте этот момент. Время работы кассы с 10 до 20.00, что тоже очень удобно. Ну, а все подробности вы узнаете на циркус, _Сириус. Ну и чтобы заполучить пригласительный на две персоны, есть у меня задание, на мой взгляд, очень простое, хотя смотрю, что 57 уже прилетело ответов на наш студийный вайбер, и среди них очень много неправильных, поэтому у каждого есть шанс. Клоунский нос – оружие массового поражения. Придумал его французский клоун Альберто Фрателлини. Чтобы скрыть и варианты ответов, что же скрывается под тем самым красным носом? Скрыты следы от укуса льва. Второй вариант – чтобы скрыть хронический насморк. Ну или третий вариант – огромную бородавку на собственном носу. Наш студийный вайбер 56-86-176, код 44. Именно там жду ваши ответы. 49-й, правильно ответивший, заберет пригласительный на две персоны в цирк Шапито Сириус.

Ребят, ну а я напоминаю, что цирк Шапито Сириус с 9 по 25 июля представляет шоу «На грани», шоу, где каждый трюк балансирует на острие невозможного: красота, адреналин и смех в одном дыхании. Вас ждут фокусы и иллюзия Никиты Кахновича, гигантские змеи, тарантулы, бесстрашные акробаты и оригинальные воздушные гимнасты. Человек-шок дыханием рвет грелки, гнет сковороды и гвозди, разрывает также цепи. Ох, а также на протяжении всей программы с вами самый веселый клоунский дуэт «Братья Застенчивые» и самое обворожительное шоу «Балет Сириус». Цена билетов от 25 до 60 рублей, детям до 3 лет бесплатно. Ну а если вы покупаете 3 билета по полной стоимости, то 4-й билет идет в подарок, что тоже очень приятно. Все подробности найдете на циркус_Сириус. И прямо сейчас узнаем, кому же достанется пригласительный на 2 персоны. Было простое задание, для чего был придуман клоунский нос. Первый вариант, чтобы скрыть следы укуса льва. Второй вариант, чтобы скрыть хронический насморк. Ну и третий вариант. Клоунский нос придумал французский клоун Альберт Фрателлини, чтобы скрыть огромную бородавку на собственном носу. Бородавку он заклеил пластырем, а пластырь покрасил, чтобы было похоже на часть костюма. Трюк понравился публике, и это стало мировым стандартом. И сегодня 49-й, правильно ответивший, это Дмитрий. Та-ра-да-дам! Дмитрий, поздравляем вас! Последние цифры телефона 0175. Вам достается пригласительный на 2 персоны в цирк Шапито Сириус. Обязательно за эфиром расскажу, как и где заберете свой потрясающий подарок. Всем остальным скажу, не расстраивайтесь. Пожалуйста, следите за эфиром радио Могилев, и, возможно, вам тоже когда-то посчастливится выиграть. Но, а вообще, оставайтесь на волнах радио Могилев просто так, без корысти. Тем более, что в следующем часе вы можете себя подбодрить, своих близких, потому что совсем скоро будет привет в обед. Вот и жду ваши письма.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: 3 июля отмечаем День независимости вместе. В 10.00 состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. На протяжении дня в областном центре будут работать тематические площадки, музыкальные экспозиции, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. И, внимание, могилевчан! В этом году вечерний концерт и фейерверк на День независимости пройдут на новом месте, на площади у Музея славы Могилевщины. Здесь состоятся праздничный концерт в 21.30, республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22.55 и праздничный фейерверк в 23.00.
1: Наши хиты.

0: я буду... В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Для белорусов достаточно работы в Индонезии и есть готовность серьезно развивать взаимодействие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Индонезии, передает Белта. Александр Лукашенко напомнил, что накануне состоялись переговоры на уровне членов правительства двух стран и уже достигнуты определенные договоренности.
2: Наши министры, члены правительства с индонезийской и белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы в Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать. Только вперед по военным. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной.
1: Беларусь и Индонезия уже заключили договоры на десятки миллионов долларов. Об этом Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии, передает Белта. Александр Лукашенко поблагодарил президента Индонезии за приглашение посетить страну, а также за радушный прием, оказанный белорусской делегации. На Могилевщине стартовала жатва. Уборку озимого ячменя точечно ведут уже 8 районов области. В нынешнем сезоне аграриям области предстоит убрать 320 тысяч гектаров зерновых культур, в основном озимовых. Так, в Могилевском районе одним из первых в поле вышло фермерское хозяйство «Пролесок». За первый день было обмолочено 10 гектаров озимовых. Урожайность составила 56 гектаров с центнером, отметил руководитель хозяйства Юрий Коршунов.
3: Я считаю, что это показатель хороший. Дай бог, чтобы до конца темп держать там этот самый. Виды на все зерновые хорошие. Матушка природа может внести какую-то корректировку в это самое. Если никаких-то никогда клизмов не будет, то будет все отлично.
1: На празднике Купали Александрии, собирая друзей, гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобой и душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купали пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Мероприятие стартует с 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33, сейчас в Могилеве плюс 30. Данная погода предоставил Могилев облгидромет, а свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
5: Новости! Привет,
6: Побед! Слушай и поздравляю, поздравляю!
7: 13.03 на студийных, а это значит, что самое время для ваших приветов и поздравлений. У микрофона Олеся Маскина. С радостью буду передавать ваше послание, которое смело отправляйте на смс-сервис 9940 и на студийный вайбер через 44, а далее 56-86-176. Как вы понимаете, «Привет, Побед» стартует прямо сейчас, поэтому не упустите это теплое душевное время. Поехали!
8: Привет, Побед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай!

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
6: Наши хиты.

самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, это поздравить кого-то, либо привет передать, либо приятного аппетита, да все что угодно. В общем, порадовать своих близких, родных, как сделали это родственники Николая Осипова, которая поздравляет с днем рождения Николая. Желает этому замечательному человеку, чтобы все последующие годы были только интереснее, насыщеннее и, конечно же, ярче. Будь здоровым и мудрым, и пусть тебя окружают только хорошие, позитивные люди. Вы знаете, говорят, что хорошее притягивает. Так что, пожалуйста, Николай, пускай ваша жизнь действительно будет только все замечательно и круто. С днем рождения! Здравствуйте, хочу передать большой привет Юрию, ему всего самого наилучшего, ты всего этого заслуживаешь. Это вот Сергея сообщение. Далее, привет, РМ, всем отличного настроения и крутого дня, давайте вместе работать, давайте, собственно, что мы и делаем, да, давайте работать, и уже завтра многие отправятся на выходные, которых будет на один день больше, что тоже очень хорошо. Хочу передать привет Белорусско-Российскому университету, это лучшее учебное заведение, уверяет нас Маша. Маша, я за вас рада.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Лето мурчит.
1: Слушай и поздравляю. Поздравляю и слушай.
2: Сегодня, 2 июля, отмечается День сюрпризов. Это праздник, когда нужно порадовать близких и друзей неожиданными или приятными какими-то подарками. Можно устроить вечеринку, романтическое свидание, ну или прогулку в необычном месте, ну или прислать сообщение на радио Могилев, тем самым удивить и приятно порадовать близких, родных. Ну, потому что наверняка не ожидает никто, а вы такой раз. И вуаля, все просто. 9940, короткий номер, либо наш студийный вайбер к вашим услугам через 44, а дальше 56-86-176. Привет в обед продолжается. Привет, радио Могилев и Олеся, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моей Светочке, хорошего настроения и всем жаркого лета. Это вот Николая. Да, по-моему, от жары тут прям многие изнемогают, но тем не менее, как говорится, все это не вечно. И уже совсем скоро грядет похолодание до плюс 25. Поздравляем с 25-летием Антона. Желаем счастья и добра, чтоб все на свете смог ты. Огромный привет твоей красавице Жене, Жанночке, деткам и всем-всем, кто сейчас рядом с тобой. А мы тоже поздравляем Антона. Антон, пускай в вашей жизни все мечты и планы сбываются. Конечно же, если нужно привлечь родных и близких, пожалуйста, привлекайте. Потому что, мне кажется, на добрые дела они не поскупятся. С днем рождения! Ну и летит привет любимому папочке Михаилу. Скоро увидимся, твои любимки.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: 13:48 показывает студийный, а это означает, что «Привет в обед» подходит к завершению. Есть немного ваших сообщений. Привет летит мамуле и братишке Герману. Всем хороших выходных. Спасибо огромное. Далее. Здравствуйте, РМ. Передаю привет своей любимой жене. Олечка, обожаю тебя от любимого мужа Владимира. Ну что здесь сказать? Если любовь будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Привет, РМ, а привет передавать я не буду. Один огромный привет только вам и спасибо за то, что вы каждый день со мной. Спасибо вам огромное. В свою очередь скажу, вот правда, счастливы, что не покидаете нашу волну. Радио Могилев. Ребят, пожалуй, на сообщениях все перепроверила, все в порядке, но... Считаю своим долгом вас предупредить, что на Первомайской обрыв троллейбусных линий, поэтому пробки. Если кто-то направляется в центр, пожалуйста, планируйте свой маршрут заранее. Ну а на этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. Зовут меня Олеся Маскина, вернусь в 19:05, расскажу звездные новости, а затем в 23:00 в программе «За час до полуночи» будем вместе расслабляться после трудовой недели под классные медленные композиции. Ну а пока всем счастливо и до встречи.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: себя.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Мьянму, пишет Белта. Встреча главы белорусского государства с президентом страны состоится сегодня. Лидеры стран проведут встречу в формате один на один для обсуждения наиболее актуальных вопросов. На повестке дня сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Об этом он заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии, пишет Белта. Глава государства еще раз поблагодарил президента Индонезии за приглашение посетить эту страну и за прием, оказанный белорусской делегацией в стране «Тысяча островов».
2: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Ты только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наше государство. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку.
1: Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытии прямого авиарейса, пишет Белта. Гражданам Индонезии Беларусь уже предоставила безвизовый режим на срок до 30 дней. В свою очередь, граждане Беларуси на данный момент въезжают в Индонезию по визам, которые оформляются в электронном виде или по прибытии. И в завершение о спорте. Могилевские всадницы стали призерами международных соревнований по выездке. В Ратомке завершились международные соревнования по выездке, где спортсмены Могилевского областного центра Олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью взяли 3 награды. В активе наших спортсменок 2 серебра и бронза. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
4: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 30.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Мьянма является близким партнером Беларуси. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, комментируя рабочий визит главы белорусского государства Александра Лукашенко в эту страну, пишет Белта. Максим Рыженков отметил, сейчас наращиваются поставки Мьянму продовольствия из Беларуси. В конечной стадии в реализации находится ряд проектов по сборке белорусской техники. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел исторические параллели между Беларусью и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости. Такое заявление глава государства сделал на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии, пишет Белта. Президент отметил, что в Индонезии удается успешно воплощать в жизнь девиз «Единство многообразия». В свою очередь для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную процветающую Беларусь».
1: Главными принципами сотрудничества для нас являются взаимное уважение, готовность оказывать поддержку друг другу, в том числе на международной арене. Несмотря на географическую удаленность, между белорусами и индонезийцами много общего. Вам удается успешно воплощать в жизнь ваш девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. Для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную процветающую Беларусь», созвучно с вашим девизом. Наши народы знают цену суверенитету и независимости. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстаивали в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе.
0: Беларусь готова помочь Индонезии в мелиорации рисовых полей. Об этом рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов, пишет Белта. Также Индонезия готова закупить Беларуси до 100 тысяч тонн сухих молочных продуктов. Стороны также договорились о содействии белорусской стороны в вопросе создания и развития в Индонезии молокоперерабатывающих предприятий. И в завершение интерактивная выставка «День независимости. Символ возрождения мира и единства» работает возле библиотеки имени Ленина в Могилеве. Главные экспонаты – книги по истории Беларуси и патриотическому воспитанию разных поколений. Их можно будет увидеть сегодня и завтра. Могилевчане уже оценили экспозицию.
2: Знаете, эта выставка вдохновляет созидать и работать на благо своей Родины. Понимаешь, что независимость – это то, что мы строим каждый день. И вот именно это чувство надо передавать из поколения в поколение.
3: На данной выставке очень тяжело выбирать своего фаворита, поскольку данная выставка достаточно обширна. Здесь, например, можно увидеть историю Великой Отечественной войны, а также достижения нашей страны за множество прошедших времен. Можно увидеть национальные праздники, а также национальные символы Республики Беларусь.
4: Мне очень понравилось, что выставка находится под открытым небом, то есть мы просто проходили мимо, шли, и такая красота тут стоит. Наверное, больше всего мне понравилась частичка про нашу великую победу, про нашу великую отечественную войну.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
5: Партнер прогноза погоды — автосалон в Могилеве, 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 28.
6: Тем временем люди периодически посматривают на часы. 15:04 в ожидании окончания рабочего дня. Ведь совсем немножечко осталось до окончания и рабочей короткой недели. Ну и чтобы час пролетел незаметно, у меня уже готова музыкальная подборка и хорошая компания. В 15:15 в рамках программы «Прямая линия» мы общаемся с гостями традиционно. И сегодня поговорим с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галиной Беляевой. Как не допустить переписывания прописывания истории. Почему важно помнить про героическую оборону Могилева в 1941-м? Как на уровне Палаты представителей обсуждаются подобные вопросы? И что значит для каждого из белорусов предстоящий День независимости? Обсудим эти и другие вопросы в 15.15. Не пропустите программу «Прямая линия» с Ниной Михновой.
7: Радио «Могилев».

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Беляева. Галина Николаевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Этот год, он год для нас особенный тем, что мы вспоминаем 85-летие начала Великой Отечественной войны и вспоминаем героическую оборону Могилева. Галина Николаевна, что хотелось бы спросить, почему важно помнить, ведь звучат мнения и звучат, к сожалению, все чаще, хватит вспоминать.
3: Представьте, как чувствуют, как ведут себя люди, которые страдают амнезией. Они растеряны, дезориентированы, слабы, уязвимы. Вот что человеку скажет, он поверит. Куда направишь, он туда пойдет. Мы говорим только об одном человеке. А вот если этим историческим беспамятством будет страдать целый народ, вот каким последствиям это может привести? История Великой Отечественной войны – это опыт целого поколения людей, живших в 40-е годы. Вот когда мы говорим с вами об исторической памяти, это не просто понятие. Мы должны понимать, что под ним скрываются вот пласты вот этих знаний, опыта положительного, опыта бывает и отрицательного, но опыта на основе

0: основе которым воспитывается и имеет возможность жить следующее поколение. Вот этот опыт, воспоминания оставили нам наши ветераны, прошедшие и столкнувшиеся, наверное, с самым страшным вызовом 20 века, Второй мировой войны. Они оставили нам воспоминания, что нужно делать, когда твою землю топчут. Что нужно сделать, чтобы дать достойный отпор, чтобы выжить народу, чтобы отстоять свое право на эту землю, право на свободу и независимость. История Великой Отечественной войны – это своего рода щит, который позволял последующим поколениям на протяжении более чем 80 лет жить в той или иной степени безопасности. Ведь мы запомнили Великую Отечественную войну с позиции победителя, но потомки тех, кто шел на нашу землю, они помнили, что бывает, если ходить походами на восток. Парады, праздники, портреты, ордена, которые мы несем в своих руках, это не просто символы той победы, это символы нашего генетического кода о том, что наш народ смел, о том, что наш народ мужественный, о том, что мы до конца защищаем нашу родину. Но история Великой Отечественной войны – это еще и личная история. Ведь нет другого народа, такого, как белорусы, который потерял бы каждого третьего своего жителя. Вот в нашей семье это 11 человек, не вернувшиеся с полей фронтов, погибшие в концлагерях, расстрелянные, сожженные. Это наша личная история. И вот я иногда думаю, нас сегодня 9 миллионов белорусов, но если бы жили потомки тех людей, если бы не было того страшного события, нас бы было, задумайтесь, 30 миллионов. Эти люди бы работали рядом с нами. У нас бы просто не хватало бы рабочих мест. Мы бы не поднимали сегодня вопрос демографии. То, что мы пережили тогда, последствия мы несем и сегодня. И когда кто-то говорит, давайте забудем, вот как я могу забыть? Когда практически каждый месяц я просматриваю сайты поисковых отрядов, я работаю с автоматизированной базы данных «Книга памяти», созданной Министерством обороны Республики Беларусь, и я вбиваю имя Ивана Ивановича Микулича. Это один из моих дедов. Вот всегда я воспринимала, что это дед, это родной брат моей бабушки. Ему было всего 22 года, младшему лейтенанту, выпускнику артиллерийского училища. А сегодня я его воспринимаю как сына. Но и я, и моя мама, и вся наша семья, мы все еще ждем возвращения нашего Вани.
1: Спасибо большое за такое проникновенное объяснение, почему важно помнить. Через несколько минут вернемся в эту студию и продолжим такую важную тему.
2: Прямая линия.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Итак, мы продолжаем. В студии, напомню, сегодня у нас в гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Беляева. Галина Николаевна, не могу не затронуть тему переписывания истории. Вот вы упомянули, что для нас это воспоминания о поколении победителей, а для другой стороны это другие воспоминания. И вот к тому же 22 июня в этот раз так много было фейковых документов и новостей, они просто заполонили соцсети. Что важно делать, чтобы вот этого не допускать или как-то это останавливать?
3: Сформируйте непробиваемый панцирь. Вот если я вижу этот фейк, он отлетает от меня как камушек, потому что я знаю историю моей страны. Я хочу сказать, что гитлеровская Германия, она появилась не на пустом месте. Вот сегодняшние западные политические элиты, они всеми силами хотели бы вычеркнуть из нашей памяти то, что именно их правительство взрастили нацизм, что именно они обеспечили приход Гитлера к власти в Германии, что они дали своего рода карт-бланш на международной арене для того, чтобы нарастить военную мощь Германии и направить эту агрессию против Советского Союза. Сегодня они очень хотят, чтобы мы забыли, что в гитлеровских войсках воевали практически представители всей Западной Европы. И что вот эту военную машину наполняло оборудование, которое производились на их заводах. Вот мне сегодня даже такие ассоциации возникают с современностью. Европейские политические элиты сегодня в большинстве случаев это потомки тех людей, которые держали в блокаде Ленинград, которые палили села и города Беларуси. Конечно бы они очень хотели обелить своих предков, переложив ответственность на Советский Союз за развязывание Второй мировой войны, но не только на Советский Союз, а еще на те страны, которые считают себя наследниками этого великого государства. Они стараются принизить роль Красной Армии в Великой Победе. И я хочу сказать нашим слушателям, работайте с первоисточником. Вот почитайте воспоминания, речи премьер-министра Британии Уинстона Черчилля, который в общественном поле признавал, что именно советские войска сломали хребет фашизму. Почитайте, пожалуйста, доклад госсекретаря США Эдварда Стеттиниуса, который говорил о том, что если бы Красная Армия не удержала фронт в 1942 году, то фашисты бы завоевали и Британию, завоевали бы Африку, подготовили бы плацдарм для нападения на Латинскую Америку. Это было бы сделано все до того момента, как США развернули бы свои экономические и военные ресурсы. И вот мне хочется, чтобы у потомков победителей, у современных потомков не было ни малейшего сомнения, чтобы мы все вместе держали этот информационный фронт.
2: И чтобы было понимание, как вот информацию доносить сегодня молодым людям? Потому что у нас были свои уроки истории и было четкое понимание, а сейчас информация, она идет со всех источников.
3: Мне хочется, наверное, обратиться к нашим родителям. Дело в том, что процесс формирования исторической памяти, он постоянен и он непрерывен. Много внимания уделяется в учреждениях образования. Мы рассказываем на уроках, не классных мероприятиях. Но есть еще очень важный источник, который нужно задействовать. Ведь человек ничего так близко не принимает, как собственную историю, историю своей жизни, историю своей семьи. И если они пригласят представителей молодого поколения, ведь они так любят находиться у компьютера, и забьют, например, выйдут на сайт «Память народа», вобьют туда фамилии, имя, отчество своих дедов и прадедов, познакомятся с наградными документами, из первоисточников почитают от лица командира, который награждал их предка теми или иными наградами о подвиге, который совершил этот человек. Мне кажется, вот история Великой Отечественной войны будет для них не далекой историей, она будет для них историей семейной.
2: и зазвучит по-другому. Спасибо большое. Через несколько минут продолжим, обсудим в том числе проект книгу «Великая Отечественная война. Семейная история». Не переключайтесь.
0: Прямая линия.
4: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер

0: В субботу и воскресенье облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в субботу ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24. В воскресенье ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Итак, мы продолжаем. Сегодня в нашей студии депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Беляева. Галина Николаевна, мы затронули семейные истории, и здесь хочется, чтобы вы еще раз напомнили нашим слушателям про ваш проект в тему. Это книга «Великая Отечественная война. Семейные истории». В чем идея и сколько историй получили, сколько томов? Я знаю, что это не один том.
3: Идея возникла после того, как пришло понимание, что на руках у моих учеников, у жителей Могилева находится очень много интересных документов, которые, к сожалению, за времени уже принимают такой... бумага не вечна, скажем так, не вечна, и память, если ее постоянно не стимулировать, если не вспоминать. Я обратила внимание на интересные воспоминания, которые рассказывали и родители,

0: рассказывали и ученики. И вот тогда на уровне Могилевского городского совета депутатов возникло такое предложение: давайте соберем семейные истории жителей Могилева. Мы разослали письма вначале по учреждению образования, потом стали получать отзывы от могилевчан, у которых в семьях не было школьников, но были люди любимые, люди, которыми стоило гордиться, их деды-прадеды. И тогда мы решили собирать всю информацию, которая будет к нам поступать. На данный момент опубликовано 1054 биографии. Но я хочу сказать, это не просто биографии. Это 1054 голоса людей, жившие в ту период нашей истории и оставившие воспоминания о фронтовой жизни, о потере боевых друзей, о спасении, о желании и действиях матери, которая сделала все для того, чтобы спасти всех пятерых своих деток, для того, чтобы дальше дать им жизнь. Есть воспоминания очень тяжелые, это узники концлагерей, воспоминания о потере близких людей, но фотографии, когда смотришь на то молодое лицо, потому что мы ведь видели ветеранов уже в возрасте, а когда смотришь на эту фотографию, на тебя с нее смотрит 20-летний мальчишка, ты понимаешь, какую жизнь, тяжелую жизнь он прожил, что он сделал для того, чтобы не просто выжить, а для того, чтобы защитить своих близких, свою страну. Для тебя, наверное, меняется мировоззрение, и ты хочешь продолжать эту работу. Вот. Сегодня мы продолжаем собирать эту информацию. К сожалению, из-за нагруженности работы я немного отложила публикацию третьего тома. Но я хочу сказать, что мы обязательно вернемся. И будет не только третий, будет и четвертый, и пятый. Потому что эти семейные истории – это наш голос. Голос будущим поколениям.
1: Галина Николаевна, на уровне Палаты представителей как обсуждаются подобные вопросы и какие патриотические инициативы реализуются?
0: Я хочу напомнить, что 27 февраля 2022 года вся Беларусь на уровне референдума высказалась, что в основной закон нашей страны и в Конституции Республики Беларусь должны быть внесены статьи, защищавшие память о Великой Отечественной войне, статьи, направленные на сохранение исторической памяти. Депутатами парламента были приняты законы о недопущении реабилитации нацистов и их пособников. Закон о геноциде белорусского народа позволяет сегодня представителям прокуратуры работать в полях. Собрано уже 5 томов, которые переданы различным международным организациям, где описаны случаи геноцида нашего народа. Инициатив в парламенте очень много. Вот буквально несколько дней назад в Бресте прошел международный межпарламентский форум с прекрасным названием «Великое наследие. Общее будущее», на который приехали представители многих стран. И всех этих людей, парламентариев, ученых, представителей общественных организаций, партий, объединяет одна цель – объективный подход к истории.
1: Спасибо большое. Через несколько минут напомним, что благодаря всем этим событиям и тому, что это была победа, доставшаяся такой ценой, мы отмечаем День независимости.
2: Прямая линия.
3: Компания «Моготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Моготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
4: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Итак, в студии радио Могилев сегодня гость, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Беляева. Галина Николаевна, завтра Беларусь отмечает День независимости. Что значит для каждого из нас этот праздник?
3: Если спросить каждого из нас, какой вот праздник самый важный в твоей жизни? И человек, конечно же, скажет, это день моего рождения. Но формирование государства – это процесс более сложный. И у нас таких праздников, которые освещают события, повлиявшие на формирование или сохранение нашего государства, несколько. Это 17 сентября, День народного единства, когда объединилась Западная и Восточная Беларусь, и сегодня на карте вот мы видим последствия, мы видим итог этого события. Разорванный народ наконец-то был объединен. Это 9 мая, День Великой Победы. Слово «великое» – ключевое слово для каждого белоруса, когда наконец-то был подписан акт о капитуляции и была поставлена точка в той кровопролитной войне, и весь мир вздохнул с облегчением. Но есть еще один праздник – 3 июля, День независимости Республики Беларусь, День освобождения столицы Белорусской Советской Социалистической Республики, потому что в тот момент пришло осознание, и ни у кого уже не было сомнения о том, что победа будет за нами. И мне хочется поздравить всех могилевчан и всех белорусов с этим прекрасным праздником. Мне хочется пожелать вам мира в душе, мира в семье, мира нашей Беларуси и мира во всем мире, потому что нет ничего ценнее для нас, белорусов, чем мир.
2: Спасибо большое. И вас с приближающимся праздником, с Днем Независимости. Нашим слушателям тоже самое наилучшее пожелание. Напоминаю, сегодня в нашей студии была депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Беляева. В студии работала Нина Михнова. Всего доброго. До новых встреч.
0: Прямая линия на радио Могилев. Радио Могилев.

0: Фан.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Об этом он заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии, пишет Белта. Также президент Беларуси приветствовал решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске.
2: Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами.
1: Зимбабве заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в области биржевой торговли, пишет Белта. Биржевая торговля представляет значительный интерес для Зимбабве в контексте развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил посол Зимбабве в Беларуси во время визита в центральный офис БУТБ в Минске. Стороны договорились составить расширенный перечень продукции белорусского и зимбабвийского производства, а также подтвердили готовность к более тесному взаимодействию. На происшествиях спасатели устранили пожар в строящемся 10-этажном доме на улице Турова в Могилеве. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. На момент прибытия спасателей к месту инцидента горели строительные материалы на первом и втором этажах. Создалось плотное задымление. На месте происшествия работало 5 единиц техники МЧС. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Другим новостям. Марафон памяти «Живые истории мужества» продолжается на радио Могилев. Уже завтра страна отметит День независимости Республики Беларусь. Это самый главный государственный праздник, который символизирует суверенитет. В этот год профсоюзы проводят целый ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков.
3: Это большой туристический экскурсионный форум, который мы в начале года провели совместно с Могилев-туристом. Попросили их разработать дополнительные маршруты по местам боевой славы, прежде всего, Могилевщины, чтобы наши люди смогли сами и со своими детками побывать на этих объектах памятных. Это большой форум, который мы посвятили году белорусской женщины, потому что независимость, она всеобъемлющая, и она, конечно, включает работу с самыми разными группами населения. И его мы провели тоже не случайно на базе Музея славы Могилевщины. Проводили конкурс молодежных фоторабот, посвященных освобождению Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 27.
5: Новости! А за окном радио Могилев дождь, а у вас, знаете, мне, сидя в студии, конечно, радостно смотреть на грозу, потому что жалко травушку, деревья, дачников, сердце которых не на месте, потому что урожай, жара и все такое. Так что радуюсь со всеми, кому в радости, и сочувствую, кому пришлось вымокнуть. И тем и другим желаю самого доброго продолжения дня в компании хитов на радио Могилев. А я, Ира Александрова, ваша компания в эти минуты. Всем самого хорошего настроения и отличного продолжения дня.
0: Радио Могилев.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.

0: Адриан Бренде.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Знаете, многие сегодня удивятся количеству озер, опять образовавшихся на улицах, но, знаете, нам еще грех жаловаться, потому что есть на земле место, где дождь бывает 350 дней в году, во время которых выпадает, между прочим, в среднем больше 10 метров осадков. А это один из островов на Гавайях, называется Кауаи. Так что, если вдруг когда-нибудь вас пригласят на Гавайи или предложат там путемочки подешевле, уточните, куда именно. Не благодарите.
1: Радио «Могилёв».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026.

0: 2020 года. Подробности на Shop MTS Buy и по номеру 210.
1: Компания Magatex – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. Magatex поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает

0: Президентом Индонезии глава государства сказал, что странам надо не просто торговать, а работать вместе глубже, создавать совместное производство. Ключевыми договоренностями стали установление безвизового режима для поездок белорусских граждан в Индонезию и открытие прямого авиарейса между странами. Александр Лукашенко поблагодарил индонезийскую сторону за решение открыть посольство в Минске и подчеркнул, что уже заключены контракты на десятки миллионов долларов. По словам белорусского лидера, для белорусов работы в Индонезии достаточно, и Минск готов серьезно развивать взаимодействие с крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии. Глава нашего государства провел исторические параллели между Белоруссией и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости. Такое заявление Александр Лукашенко сделал на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии. Белорусский лидер отметил, что в Индонезии удается успешно воплощать в жизнь девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. В свою очередь для наших граждан важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную и процветающую Беларусь».
1: Главными принципами сотрудничества для нас являются взаимное уважение, готовность оказывать поддержку друг другу, в том числе на международной арене. Несмотря на географическую удаленность, между белорусами и индонезийцами много общего. Вам удается успешно воплощать в жизнь ваш девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. Для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную процветающую Беларусь», созвучно с вашим девизом. Наши народы знают цену суверенитету и независимости. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстаивали в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе.
0: А пока в Беларуси и Индонезии договариваются о безвизе и прямых рейсах, в Молдове разгорелся громкий скандал. Президент Майя Санду пристраивает на теплые места своих родственников, пишет Ньюсбай. Контрольные органы заявляют, что не видят безусловных доказательств. Журналисты обнаружили, что двоюродная сестра Санду получала зарплату в молдавском госконцерне, а также в президентской канцелярии. Выходила как минимум 10 тысяч евро в месяц. Особую пикантность этой истории придает тот факт, что сама сестра живет в Словении. Соответственно, работать в Молдове

0: государства. Прошлое, напомним, стало крайне непопулярно, в том числе из-за того, что устроило бессмысленную пограничную войну с Белоруссией. Война эта была проиграна, нанеся колоссальный урон литовским перевозчикам и транзитным перспективам Литвы в целом. Пока родственница молдавского президента Санду виртуально получает 10 тысяч евро за работу в другой стране, а в Вильнюсе спохватились и поняли, что воевать с соседом себе дороже, реальные дела делаются там, где ценят слово. Белоруссия и Индонезия не просто ударили по рукам, они переписали логистику завтрашнего дня. Отмена виз – это жест доверия, который в современной политике дороже любых меморандумов. А когда белорусские тракторы начнут бороздить пальмовые плантации, а индонезийский текстиль появится на полках наших магазинов, вопрос, чья возьмет, в региональной борьбе решится сам собой. Как любит повторять Александр Лукашенко, сегодня не слова нужны, сегодня нужны дела.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
2: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket Pro Buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.
5: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Подписание в декабре прошлого года соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией стало одним из наиболее значимых моментов белорусского председательства в ЕАЭС в прошлом году. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Индонезии. Президент Беларуси выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы вскоре в городах Индонезии появились в большом количестве автомобилей и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям.
2: Но мое условие жесточайшее. Мы делали все.
3: Мы не хотим только торговать с вами. Это тоже неплохо. Но мы понимаем, что это не тот путь в современном мире. Поэтому, придя к вам со своей продукцией, если это нужно будет для вас, мы готовы обучить и подготовить достаточное количество ваших людей в Индонезии. Одно дело, когда вы направляете к нам студентов, для того, чтобы они получили образование в области инженерии, здравоохранения, других отраслях. Это долгий и очень нужный путь. Более короткий путь, который нами апробирован в других государствах, это обучение инженеров непосредственно на конвейере.
1: Беларусь и Китай планируют расширить сотрудничество в области беспилотных технологий, пишет Белта. Первый заместитель председателя президиума НАН Виталий Залесский провел рабочую встречу с председателем Всемирной федерации беспилотных систем Китая. Белорусские организации, активно работающие над созданием беспилотной техники, готовы к широкому спектру взаимодействия. Речь идет не только про создание новых материалов, но и практическое применение дронов в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве и в рамках деятельности МЧС. Музыкальное сопровождение праздника Дня независимости в Могилеве обеспечат различные коллективы. Так, на площади Единства с 13 часов начнется концерт «Беларусь. Моя краина». Главный праздничный концерт стартует возле Музея славы Могилевщины в 21:30. Кульминацией вечера станет республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 и праздничный фейерверк в 23 часа. Также в программе заявлены выступления ансамбля «Злато, серебро» из Пензы, спортивные праздники на нескольких открытых площадках города. Могилевские футболистки 4 июля поборются за выход в финал Кубка Беларуси. В рамках Кубка по футболу среди женских команд на поле стадиона «Спартак» встретятся Днепр Могилев и действующие чемпионки страны «Динамо БГУ». Начало игры в 16 часов, также в 15 часов для болельщиков организуют много активностей. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 26.
5: Новости. Ну что, в чем прелесть рабочего дня? Ну, конечно, в том, что он рано или поздно заканчивается. На часах 17:04, а значит, разбегается народ туда, откуда не хочется уходить. Это, конечно, здорово бодрит, заставляет с немыслимой скоростью заканчивать все дела. Надеюсь, с последним я попала в точку, и вы не вздумали остаться, потому что, видите ли, 3 выходных для вас многовато. А домой и с песней, как говорится, а рядышком буду я, Ира Александрова, буду вам песни организовывать, нам с вами точно по пути.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Хорошие люди. А тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Лучше предотвратить, чем спасать. По такому принципу старается работать АСФОД. Объясните ребенку, почему нельзя заплывать за буйки. Напомнить взрослым про спасательные жилеты. Вовремя заметить того, кто начал тонуть. Тихая работа, которая сохраняет жизни. А это огромная ответственность, о которой не понаслышке знает герой программы Сергей Добромыслин.
0: Наши люди.
2: Сергей – матрос-спасатель Гребеневской спасательной станции. Сергей, как ты попал в эту профессию?
3: Так сложились обстоятельства, что спас девчонку, и судьба сложилась, наверное, в хорошую сторону, что попал в ряды матросов-спасателей. Теперь буду помогать.
2: Что важно знать перед тем, как войти в воду?
3: Важно знать и понимать то, что у тебя хорошее самочувствие, понимать то, что ты хорошо умеешь плавать, и есть люди, которые могут помочь в случае, если у тебя, например, схватит судорогу или станет плохо в воде, потому что вода ошибок не прощает, и стоит понимать, что вода – это повышенное место опасности. Нельзя заходить в воду в алкогольном опьянении, распивать спиртные напитки на пляжах и в местах, не оборудованных для купания.
0: Наши люди.
2: Какой день в твоей практике был самым запоминающимся?
3: 23 июня произошло ЧП на Святом озере. Парень пошел купаться с друзьями, подружками на Святое озеро. Людей было, естественно, много. Заметить пропажу было довольно сложно. И друзья не придали значения тому, что парня долго нет. Среагировали довольно-таки быстро. 3 минутки прошло всего, но эти 3 минуты все-таки роль свою сыграли. Этот день мне запомнится, наверное, надолго, потому что таких происшествий у нас очень мало на озере.
2: Как ты думаешь, почему важно напоминать людям об осторожности на воде?
3: Очень важно проводить беседы с людьми, потому что все-таки люди прислушиваются к этому и стараются придерживаться правил поведения на воде. Но есть, конечно, люди, которые все-таки слушают, но не прислушиваются к советам и плавают за буйки, ныряют глубоко. Постоянно людям повторять нужно об этих правилах, потому что когда человек купается, все-таки он с кем-то контактирует, друзья, семья, все-таки веселье, забава какая-то берет свое, и люди забывают об этих правилах.
0: Наши люди.
2: АСФОД – это ежедневная работа тех, кто знает каждую опасную яму в водоеме, каждое течение и каждое место, где человек может попасть в беду. Инспектор или спасатель здесь не герой из кино, а простой человек. Чем служба в АСФОДе привлекает нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме радио _ Могилев.
0: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио Могилев.
4: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: предпочитает проводить вечер после рабочего дня, а ученые провели исследование и выявили следующие интересные факты о влиянии активного образа жизни на самочувствие. Чем больше мы двигаемся, тем лучше работает память. Спорт – это лучшая профилактика депрессии, диабета, инсульта. Спорт и разумная диета – естественно, прямое спасение от ожирения. Да? Активные спортивные занятия положительно влияют на сексуальное здоровье мужчин и женщин. И знаете, что радует? Что выходные впереди. А это значит, что активности будет хоть отбавляй. Мне кажется, даже чересчур, потому что вот эти все дачные дела, они-то точно до снегов не отпустят. А еще нужно успеть посетить все мероприятия, посвященные Дню независимости. Кстати, программу мероприятий можно посмотреть в наших соцсетях. Инстаграм и ТикТок, радио нижнее подчеркивание Могилев. В общем, что бы вы ни подразумевали под словом «активно», пусть только по любви и взаимно. Не забывайте про фон, который на радио Могилев круглосуточно. На все вкусы. Поехали.
1: Радио Могилев.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и...

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Индонезии, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. Он подчеркнул, что во многом этому способствовала дружба между лидерами стран.
2: Я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезии, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки на белорусский автобус. Об этом заявили пресс-службе СКРФ, сообщает Белта. Сегодня после пересечения границы туристический автобус из Беларуси находился на стоянке в районе села Красный Камень Брянской области. В этот момент автобус атаковал беспилотный летательный аппарат. В результате этого преступления пострадали 3 гражданина Беларуси. Пострадавших доставили в Гомельскую областную клиническую больницу. Беларусь примет участие в международной промышленной выставке «Напром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, пишет Белта. На коллективном стенде будут представлены свыше 20 отечественных организаций. Страной-партнером выставки выступает Индонезия. Особенно символично, что сегодня между промышленными ведомствами двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании. Новую игровую площадку открыли сегодня в районе улицы Кутепова в Могилеве. Местные жители обратились с такой просьбой к властям. Теперь здесь есть игровой комплекс для малышей, спортивная зона с безопасным покрытием, где можно играть в футбол и баскетбол. Новая игровая площадка – подарок для жителей ко Дню независимости Республики Беларусь. Это уже 7-я площадка, которая появилась в Октябрьском районе с начала года. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
4: Ой, согласитесь, отдыхать не работаете, и хорошо, что есть возможность заняться чем угодно, и это не работа. Если вдруг у вашего окружения сегодня обнаруживаются кислые лица, вы, пожалуйста, держитесь от них подальше, вдруг это зараза. Потому что обычно, когда у человека вечер после рабочего дня, он доволен и улыбчив. А вообще, держите нас на комфортной громкости, здесь много музыки на все вкусы. Ира Александрова, ваша компания, всем отличного вечера.
5: Радио Могилев.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

«Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%.

0: является банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Ой, не знаю, что вы делаете после рабочего дня. Может быть, прогуливаетесь, а может быть, домой к телефону, джойстику, не знаю. Со стороны, конечно, кажется, что, ну, что там человек сидит, стрелялки, бегалки играет. А нет, после долгих исследований ученые пришли к выводу, что видеоигры повышают мозговую активность, за счет чего геймеры быстрее и точнее реагируют. Лучше справляются с задачами по принятию решений. Вот так оно оказывается. Но, несмотря на вот такие плюсы, есть и минусы. Долгое время за экраном вызывает проблемы со сном, ухудшение зрения. Вот так вот. Агрессивные игры усиливают раздражение и зависимость, истощает нервную систему. Так что, друзья мои, здесь, конечно, нужно выбирать, что именно развивать, либо развивать мозг, либо истощать нервную систему. Но в любом случае, мне кажется, после работы неплохо было бы прогуляться. Тем более дождик прошел. Я очень надеюсь, что там стало немножечко прохладнее, немножечко свежее. Почему бы не воспользоваться этим прекрасным моментом, тем более впереди несколько выходных дней. В общем, планы должны просто сейчас сбываться с немыслимой скоростью, потому что, а что еще выходные, правильно? Нужно исполнять собственные желания и планы.
1: Лето звучит.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +15, +20, днем +23, +28.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: а может... В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран в регионе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в формате один на один с президентом Мьянмы, пишет Белта. Президент Беларуси лично поздравил президента Мьянмы с победой на президентских выборах. Что касается повестки нынешнего рабочего визита, глава белорусского государства пояснил, что планируется обсудить несколько вопросов и тем, в том числе выполнение ранее достигнутых договоренностей.

0: Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Индонезии, пишет Белта. Особое внимание было уделено проектам в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также гуманитарным инициативам.
1: Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 2030 года. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы.
0: В Александрии Шкловского района состоялось организационное совещание по подготовке и проведению республиканского праздника «Купали. Александрия собирает друзей», в котором приняли участие представители всех служб Могилевщины и представители Орши. Уже сегодня на месте проведения праздника начались работы по установке главной сцены и другие. 9 июля на данной сценической площадке будут проходить репетиции и сдача основного концерта. В Могилевском зоосаде жару звери переносят комфортно. Белорусские зубры прячутся в тени, лани любят каньон. Как рассказала ветеринарный врач учебной лаборатории «Могилевский зоосад» агролесотехнического колледжа Алена Бабкова, щедрое блюдо с охлажденными овощами и фруктами – это доброе утро лемура-пончика новосела Могилевского зоосада. Годовалый лемур быстро адаптировался на новом месте, и в новом домике пончик чувствует себя комфортно.
2: К лемуру, конечно, нам приходится искать подход, потому что каждый день у него свои предпочтения во вкусняшках. То есть каждый день ему что-то новенькое, плюс мы же еще знакомимся. То есть огурчик он поначалу ел, сейчас уже не очень, тут больше на фрукты, каждый день по-разному.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

0: Сегодня послушана очередная порция звездных новостей. Энн Хэтэуэй с юмором отреагировала на свой модный конфуз. Звезда фильма «Дьявол носит Прада 2», ожидающая третьего ребенка, появилась в Нью-Йорке в красном комбинезоне. Однако внимательные поклонники и модные издания быстро заметили, что актриса надела наряд задом наперед. Казалось бы, конфуз, плакать надо, но не тут-то было. Энн на следующий день сняла видео с издевательской улыбкой и процитировала заголовки популярного глянца. Энн полностью изменила представление о силе для будущих мам. Она такая с серьезным лицом, правда? Правда-правда. Энн, ты единственная, кто может надеть вещи шиворот на выворот и заставить писать об этом как о новом тренде. Шерон Стоун вышла на подиум спустя 33 года, и это не шутка. О, это называется «взять реванш у времени». 68-летняя Шерон Стоун, которая в основном инстинкте свела с ума весь мир, решила напомнить, кто тут главная дива. Она вышла на показ мужской коллекции. Да не просто вышла, а в пиджаке и с галстуком, который, внимание, тоже надет задом наперед. Видимо, в этом сезоне все звезды сговорились одеваться наоборот. Ну, если серьезно, Стоун выглядела сногсшибательно. А еще Шерон недавно заявила, почему мы должны бояться зеркала. И она права. Если в 68 лет ты выходишь на подиум в ботфортах и снимаешься в бикини без фильтров, то возраст – это просто цифры в паспорте, которые никто не читает. Шерон, ты легенда. Майли Сайрус недавно получила звезду на Аллее Славы, а теперь получила и свою собственную куклу. И, судя по ее эмоциям, она готова расцеловать всех производителей. «Я в восторге! Люблю ее!» – кричит Майли, размахивая пластмассовой копией себя. Причем кукла – это точная копия от туфелек до объема волос. Отдельный пункт – микрофон в руке, ну, чтобы все знали. Да, она поет. Майли даже устроила фотосессию в своем доме, где добавила новую куклу в свою коллекцию Барби и написала пафосное: «Держать в руках свою собственную Барби – это настоящий момент, замкнувший круг». На этом все. С вами была Алиса Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
0: Наши хиты.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15%

0: скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинск Древ.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: В данной ситуации, что с нами делают выходные и короткая рабочая неделя? Поводов для отличного настроения еще больше, и вы чаще задумываетесь о досуге, и большая вероятность устроить себе что-то такое эдакое, незабываемое. Надеюсь, планов понастроили. Тут не могу не внести свои 5 копеек и внести в свой план. Предлагаю выйти прогуляться 3 июля в День независимости. Центральной площадкой для ключевых акций на 3 июля станет площадь у музея Славы Могилевщины. Туда всех приглашают. 21:30 праздничный концерт, посвященный Дню независимости Республики Беларусь. 22:55 республиканская акция «Споем гимн вместе». И 23:00 праздничный салют. Так что милости просим к площади у музея Славы Могилевщины. Конечно, всех там ждут. Ну и в Могилеве очень много, в самом Могилеве будет очень много концертных площадок. Где и что именно проходит, заходите в наши соцсети, Инстаграм и ТикТок, радио, нижнее подчеркивание, Могилев. Там вы найдете все мероприятия, план мероприятий и время. Заходите.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: как же все-таки поднимает настроение вечер после рабочей недели. Теперь вы просто обязаны обзавестись бодростью духа, отличным настроением. Ну, а раз мы с вами на одной волне, то я все-таки надеюсь, что и то, и другое приват. А еще, мне кажется, в хорошей компании любое занятие в радость. Ну, если уж так получилось, что вы только сейчас приступаете к работе или только предстоит, тогда вы правильно настроились. С любимой музыкой время летит незаметно. На радио Могилев ее много, на все вкусы, круглосуточно, а значит, со спокойным сердцем могу прощаться. С вами была Ира Александрова. Самого крутого вечера и шикарных выходных. Всех обняла, всем пока.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Индонезии, пишет Белта. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь готова внести весомый вклад в проводимую в этом направлении руководством Индонезии работу. Речь о поставках удобрений, сельскохозяйственной техники, большегрузной техники и других товаров.
2: Беларусь готова внести весомый вклад в проводимую руководством Индонезии работу. Прежде всего, в том, чтобы обеспечить продовольствием индонезийский народ. Мы можем поставлять вам удобрения, что и делаем, но гораздо больше объемов, сельскохозяйственную технику, большегрузную технику. Вы также заинтересованы в работе в Индонезии Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода. Мы готовы не только поставлять вам эту технику, мы готовы обучить тысячи ваших людей работе на этой технике. Мы готовы обучать ваших людей не только здесь, в Индонезии, но и на конвейерах наших заводов. Мы готовы также помочь индонезийским друзьям по отдельным, востребованным у вас продовольственным позициям. Вы просили нас, и мы согласились по поставкам молока, мяса, других продуктов питания сюда.
1: Президент зарубежной командировки решает задачи, направленные на поступательное развитие Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости, пишет Белта. Находясь за тысячи километров от дома, Александр Лукашенко поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь, символом свободной мирной жизни, преемственности поколений и сплоченности общества. Налоговая проверка выявила нарушения у индивидуального предпринимателя из Бобруйска. В 2020-2024 годах и в начале прошлого года он вез из России товары на сумму около 50 тысяч рублей и не заплатил НДС, который нужно платить при ввозе из стран ЕАЭС. Кроме того, предприниматель выдавал зарплату сотруднику в конверте и не перечислял подоходный налог. Проверкой произведена корректировка налоговой базы. По результатам проверки предъявлены к уплате в бюджет налоги и пени в сумме 13,5 тысяч рублей. Интерактивная выставочная локация «День независимости. Символ возрождения мира и единства» проходит на открытой площадке Могилевской областной библиотеки имени Ленина со 2 по 3 июля. На ней представлены книги о важных исторических этапах нашей страны и патриотическому воспитанию молодежи. Заместитель директора Наталья Дробышева рассказала о сохранении исторической памяти подрастающего поколения.
3: Для нашей молодежи очень важно не забывать историю нашей страны. Были тяжелые, суровые времена в годы Великой Отечественной. Мы благодарны всем нашим дедам, прадедам за то, что сохранился мир над нашей головой. Молодежь должна помнить и ценить, какой ценой этот мир достался.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28. В субботу и воскресенье облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в субботу ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24. В воскресенье ночью плюс 9. Плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В числе приоритетов развития двухстороннего сотрудничества в сфере промышленности двух стран. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Индонезии, пишет Белта. Беларусь готова оказать необходимое содействие в подготовке медицинского персонала для модернизации индонезийской экономики и не только.
1: Мы открыты для реализации совместно взаимовыгодных проектов и расширения кооперации с Индонезией. Не только простая торговля, но и создание совместных предприятий с глубокой локализацией здесь. Наша страна готова оказать необходимое содействие в подготовке медицинского персонала, квалифицированных кадров для модернизации индонезийской экономики. Мы будем рады видеть в Беларуси как можно больше индонезийских туристов. Наши делегации уделили особое внимание теме взаимных поездок. Поэтому и открытие посольства, и отмена визовых ограничений для белорусов, введение свободных поездок белорусов в Индонезию, как это у нас наоборот происходит, индонезийцев в Беларусь, это большой шаг вперед.
0: Национальная академия наук Беларуси и Национальное агентство исследований и инноваций Индонезии подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве, пишет Белта. Документ охватывает широкий спектр приоритетных направлений. Среди ключевых областей сотрудничества – энергетика, энергосберегающие технологии, а также технологии, связанные с сельским хозяйством. Особое внимание уделяется развитию промышленных и строительных технологий и производств. Встречу с ребятами-участниками международного патриотического проекта «Дорогами памяти и славы» провел председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Наш общий долг – сохранить память и правду о подвиге наших дедов и прадедов, передать ценность мира и гордость за общую историю будущим поколениям, отметил Анатолий Исаченко. В жару люди могут обезопасить себя самостоятельно, а вот животным нужна помощь. И здесь без человека не обойтись. В Могилевском зоосаде жару звери переносят комфортно. Как рассказала ветеринарный врач учебной лаборатории «Могилевский зоосад» агролесотехнического колледжа Алена Бабкова, всем животным зоосада в жаркую погоду увеличивают объемы питьевой воды вдвое. В каждом вольере есть укрытие.
2: У некоторых животных, таких как тигр, медведь, есть бассейны. Безусловно, они полные. А животным, которые там благородные олени, козочки, там кому возможно, мы делаем искусственные такие подъемчики, наливаем воды, они в лужицы плещутся, поросята, например, кто очень любит, да. Поэтому жару переносим хорошо. У зубров, да, тоже есть ежедневный подвоз воды несколько раз в день, плюс у них два неосушаемых водоема. То есть, поэтому без воды они не остаются никогда. У нас несколько кормушек для воды, одна объемом 240 литров. Мы наливаем, через часик, через два приходим, смотрим, ага, выпили, не выпили, там меньше половины, доливаем. И так на протяжении всего дня.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет. Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
2: Овен.
3: Мягкий, спокойный день, але коли есть терминовая задача, наберитесь терпения и зробите все, что от вас залежит.
2: Телец.
3: Перемены дня пойдут вам на корысть. Головное, поменьше бесподставных амбиций и побольше здорового сенсу.
2: Близняты.
3: У центра вашей уваги будет особистое житё и все, что связано с партнерством. Тут вас чакает поспех.
2: Рак.
3: З'явится махшимость переутворить свои слабости у силу.
2: Лео.
3: Выдатный час, как добро попрацовать и отримать за это годное узнагородження.
2: Дева.
3: Махчима менавіта зараз потребится принять кончатковое решение або здійснить крок, який задасть новый напрамок у вашем житті.
2: Шалі.
3: Довертеся волі лёсу, плыть по плыні – самое мудрое, что вы можете зробить зараз.
2: Скорпіон.
3: Не приймайте поспешливых решений и будьте уважливы до своего здоровья.
2: Стрелец.
3: Поспробуйте не приспешивать ход подеи, и они развиваются хоть и повольно, зато и у потребным для вас керунку.
2: Козярог.
3: День может сдаться бесконцем, тому расходуйте свою энергию и силы вельми экономно и ощадно.
2: Водолей.
3: Успех прийдет с нечаканого боку. Несподяванная радость упрыгожить гэты день.
2: Рыбы.
3: Вершенствуюсь зараз ожиданий и подшутте. Так что день обяцая быть непредказальным, насыщенным, але у целом поспяховым. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +15, +20, днем +23, +28.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

3 июля отмечаем День независимости вместе. В 10.00 состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. На протяжении дня в областном центре будут работать тематические площадки, музыкальные экспозиции, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. И, внимание, могилевчан! В этом году вечерний концерт и фейерверк на День независимости пройдут на новом месте, на площади у Музея славы Могилевщины. Здесь состоятся праздничный концерт в 21.30, республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22.55 и праздничный фейерверк в 23.00.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

0: Радио Могилев.
1: Меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без снято.

3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

3 июля по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западные, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем +23, +28.